0: Батюшки, так и патичные дотации ваши хвали он не умету. Всем охотен ваши.
1: Будьте благо,